0: Важное слово.
1: Мадженца Бауэрвирт с Цвайбрюкна.
2: В тутым тедженю речу во добрых починках человека. Кужды бы за ними гонить дырбил. На прене месте стей мудрость. В тым сусе человекое всех часу пшез едни. Хусто мислиме за тун, киш ма важну функцию, або титуле, або веле богатства, мудрие. Наладне человек ве дрое драстче, с тустым аутом, с клинчатцами титулеми, або с богатыми пшечелеми, ма со хусто за мудро. Хай вим, са са тым людям дурия света лохша вотеврираю. Мудри пак не дебя быч, киба пшеклепани. Вулка веда не з вопритка знамя мудростче. Речеше са во хупых бурах, а зладоваше са на них. Мои предоницы биху буря, не су штудовали, але мудри биху. Их вопщина веда вопса ваше цивиживение, ратарство, лесництво, технику, ведро, скот, а так далее.
1: То прай Бауэрвирт Цвай Брюкна на дженцичным набожным слове, надавку о замойтошчи сербско-евангельского зверска. С тем я 4 меньшины до 6.

Во сарскеме свежини угове месче слышиша жинца актуальны приноск. Тека нам я за народным дудаковым фестивалу ве слепым сме были с микрофоном, а там ве слепым я се тека замакаво звездкове пшецедарство домовинам. Вот сом я там в гвоном то грону было, тека то слышиша пла нас. Мимо того, что мы вас пшепшосыш на весебне свежин, которыш буша тентужин собе ту предн раз дешне. Ja, alle wird vor euch zum Programm. Das ist es bei mir, Lupe Gigi.

0: Нежели аж слышишь об шиноске во сарском свежине в месте, смекшили вам грониш, аж смемили оглед ове редакции следны тужин стварк, укники дольно-сарского гимназиума су планас были.
1: Ме кронье Александр.
2: Ме кронье Бен.
3: Ме кронье Эмия. В редуни пеш А.
2: В редуни сестч А.
1: А в редуни пеш А. Мусмы.
2: Редакция за.
3: Шуицкий Цасник.
0: Загронита за сарске можинске живо место хоше буза Франциска Альбатова я с ними собу пшишва, а вена раскваду я.
1: Мы сме та редакция в Шуицкиго Цасника?
3: Витайшо!
1: Мы се пшеци смакаю мы стверк в Весме Гежине в Дольносарском гимназиуме, а там продуцируя мы теке на Шуицкий Цасник, а то я велике вяселе то готуваш, а я се вяселим, аж нето маме засе таку моду редакцию.
0: Шуицкий Цасник могу се теке луже огледаш, кенше не су укники, а бо цептаре на Дольносарском гимназиуме.
3: Шуицкий Цасник, я на хомпейдж нашее Schule.
0: Ja, jadno udaše tam na internetowej stronie juža namaka jožo, ved samego se rozmio, až šujski casnik tam existirujo, podlejšej pauze zase ujžo, ulicujo Franciska Albertova.
1: Sme takú dvojku pauzu mieli, nekak leto nesme žednú redakciu veci mieli, dokulašte, ak sú pjave byli a sú zase založili šulický casnik, súpen abitúru gotovali a dlatok sme pauzu mieli, ale nento máme zase redakciu.
0: Šulický casnik má miastem nové nímske mie, ktoréž sa pešigujú na symbolové bom Serbo.
3: Casnik hoju? Se Gronni, Lindenblatt-Zeitung.
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nastavo ulicu jo Franziska Albertova. Wenn jo ako jednica teja AG na könzu Zagronita, zaten šujski Casnik.
1: Wenn ich suto v septembrie slednego leta sami se umyslili, ja som se pšašava, kak som tomu Casnikoju Gronniš, a pen wenn ich su se to mir utichtovali.
0: В этом цаснику су артикелы во сарских навогах, во сарских олимпиаже укнику, редны фотка су теке пэдла, напшиквад ветмалуване вет шуйскего двара. Теке бризантне тема ако венска службност, су о намакаю само с ветгвасованим, там су дели цитарье кшицку кэтоваш. В редакции сарского программа РББ су укники мили веле пшашанью. Су гэдла су пшишли гро Ronny Alexander.
1: Sommese informirovash kakjeva RBB.
0: Vesebne techniske drobnoski su zanich interessantne byli kak zapšauem se nagravaju pšinoski za radio a kak dejš pejedaše do mikrofona. To šukno su kšili vižeš, meni živaju za casnik, veto maju nazgonjenja s přireznenjim filmku a pšinosku. Togod lasu kšili vižeš, kake programe pla RBB uživaju, až to jo nico drugiko, ako te programe kenž modost ne maju na handiju, njo bylo přehvatanje. Pšašali su se teke lec pla radio obšauže žen a noce nichten živa, kaž radio cevecas uščva svej program. Jo a nakon su svojego ogleda su se učobne rožognovali.
4: Na zase vyženje!